0: Мистер Пьяный разъезд заявит,
1: что не жилось это.
0: Все равно, не волнуйся. Резвером в берег, но свинь сажен не взрос.
1: Иисус, отчет.